0: We need your vote. Vote for Resonance in this year's Diversity in Media Awards. We are in the Radio Station of the Year category. Visit diversityinmediaawards.com and vote now.
1: Вы слушаете «Резонанс». Искусство звука,
2: музыка
1: и ток-шоу. В Лондоне на FM
2: и DAB.
1: И глобально по интернету.
2: Истина
1: – это самая лучшая радиостанция в мире.
3: Listening to Resonance Extra.